0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

passion and adore. In other words,

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1854 году, англо-французская эскадра под командованием адмирала Дэвида Прайса в составе 6 боевых кораблей высадила десант с целью захвата столицы Камчатки, города Петропавловска-Камчатского. Этот ныне малоизвестный момент так называемой Крымской войны. Тогда в атаку пошла знаменитая британская морская пехота и шотландские стрелки. Перед этим началась артиллерийская дуэль береговых батарей и фрегатов, в которой успех был на стороне атакующей стороны. Две русских батареи были уничтожены, и союзники считали, что дело практически решено. Однако все изменилось, когда англо-французы решили высадить десант. Маломощный русский гарнизон, который засел на батареях береговой обороны, был усилен местными охотниками, которые, в свою очередь, расположились по засадам. Охотники на дальних дистанциях стали метким огнем выкашивать офицеров и сержантов, которые в те годы заметно отличались в своих мундирах от остальных десантников. В нескольких местах противники сходились в рукопашную, но в основном десант был уже дезорганизован и деморализован и стал спешно возвращаться на суда, потеряв убитыми и пленными треть своего состава и знамя десанта. Командование англо-французской эскадры отказалось от захвата Петропавловска. Так и закончилась Крымская война на Тихоокеанском театре боевых действий. А вот юбки шотландцев, килты, еще долгое время хранились, как экзотический трофей в домах колчедалов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умея вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Do you want a good music? Best

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Если вы приезжаете на место ДТП, ну, предположим, никто не погиб, там, не поранился, но все равно люди, ну, в расстройстве, аккуратно скажем, да, вы, наверное, еще как психолог должны как-то разговаривать, ну, не знаю, аккуратно, или там излучать уверенность, или позитив, или вообще. Ну, ведь разные же ситуации бывают.
2: Ситуации, безусловно, разные. Понятно, что для человека в момент ДТП, даже если оно какое-то не очень серьезное, это ситуация неприятная и стрессовая, потому что там его любимый друг, железный конь, в данный момент там пострадал. И неважно, кто прав, кто виноват, да, факт остается фактом, там техника повреждена. Но, конечно, пытаемся людей поддерживать, насколько это возможно, чтобы, ну, все эти там расстройства полегче переживались. Да. Я всегда и всем клиентам, к которым мы приезжали на ДТП, куда я лично приезжал, вот, не дадут соврать. Если слушать, я всегда говорю: ребята, самое главное — здоровье. Главное, что вы сами целы и здоровы. Все остальное уже вторично.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 956 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 74 человека, в том числе 14 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 8 человек. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. С 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге. Госавтоинспекция напоминает водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
3: И, кстати, если вам пригодится что-нибудь из вещей, посмотрите, может быть, вы возьмете себе.
4: Благодарю, это излишне.
3: Хотите, я вам подарю эту шубу?
4: Нет.
3: Я прошу вас, возьмите, она может вам пригодиться.
5: Сэр Генри, конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы с удовольствием возьмем. Вы так добры, сэр Генри. Это нам подарили.
0: Моторадио представляет.
6: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, как вы уже неоднократно могли убедиться, моя программа не только про мотоциклы. Она, в принципе, обо всем. О каких-то интересных местах в Петербурге и в окрестностях, и не только в Петербурге. В общем-то, я иногда делюсь с вами какими-то интересными маршрутами, какими-то интересными местами, которые я посетила. Почему нет? Потому что бесконечно разговаривать о мотоциклах, ну, это на самом деле тяжело. А, тем более моя программа выходит уже несколько лет, и я уже обо всем вам рассказала, про экипировку, про то, про сё, про там, поведение в дождливую погоду, про поведение в холодную погоду, ну, сколько можно об этом талдычить, скажем так. Ну, вот это лето нас не очень хорошо радует, в общем-то, достаточно много дождей, достаточно холодно, и поэтому такой сезон лично у меня получился ненасыщенным. Кроме замечательных путешествий с моим клубом, о котором скоро мы будем много и прекрасно рассказывать. Ну, в общем, кроме поездок с моим клубом, в котором я состою, замечательным легендарного индийского бренда мотоциклов, ничего, по сути, интересного и не было. И сейчас у меня мотоцикл стоит в поселке Белоостров. А знаете, что в поселке Белоостров много чего интересного. И сегодня я вам расскажу об таком месте, в которое вы можете отправиться на мотоциклах, на велосипедах, на автомобиле, на электричке, с детьми вы можете отправиться. Детям будет очень интересно, но не забудьте о том, что все ваши транспортные средства, будь то мотоцикл, будь то автомобиль или будь то велосипед, вы должны будете все-таки оставить на такой определенной парковочке. И сегодня я расскажу вам о болотах, на которых воет собака Баскервилей из моей заставочки, из-за оформления моей программы, которую Саша Цыпин давным-давно придумал, мне очень нравится. Ну, в общем, про собаку Баскервилей я сейчас вам пошутила. Никакой собаки Баскервилей на Сестрорецком болоте нету. А что же это такое, Сестрорецкое болото, спросите вы? Я думаю, что каждый петербуржец обязательно должен летом или золотой осенью, кстати, золотой осенью, его посетить. Собственно, это, в общем-то, это популярное такое сейчас веяние, экотропа называется. То есть было просто болото, а теперь из него сделали экотропу, которому можно абсолютно безопасно можно гулять по болоту. А Экотропа-Сестрорецкое болото находится на территории одноименного государственного природного заказника площадью 1877 гектаров, расположенном в поселке Белоостров курортного района Санкт-Петербурга. Болотная система, по которой пролегает экотропа, образовалась, друзья, 8000 лет назад на месте древнего Литаринового моря и обладает уникальной экосистемой и богатым разнообразием. Сестрорецкое болото является уникальным и красивым местом, которое может предложить вам много интересных впечатлений. Ну, прежде всего, конечно, это впечатление зрительное, потому что действительно место живописное, красивое. Что там интересного на экомаршруте? Ну, во-первых, биоразнообразие, потому что Сестрорецкое болото – это место с огромным количеством разнообразных животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это идеальное место наблюдения за животными и птицами, изучения их поведения в естественной среде. А Сестрорецкое болото предлагает красивые и разнообразные пейзажи, которые могут вызвать восхищение. На пути встречаются смотровые площадки, указатели и стенды с информацией. Действительно, вы можете где-то остановиться, попить чаю из термоса, который благополучно можно с собой прихватить, может быть, съесть какой-то пирожок и почитать про животных, про птиц, которые обитают в этом болоте. В общем, на самом деле, очень красиво, друзья. Вход на территорию абсолютно свободный. Вот, и вам не нужно ничего платить, просто главное, что соблюдайте правила. То есть, ну, я не советую брать туда велосипеды, потому что некоторые люди берут велосипеды. Но, знаете, это не очень красиво, потому что вы идете по такой тропке деревянной, по настилу, и, в общем-то, там идут люди с детьми, с небольшими собаками. И как бы своим велосипедом вы можете, честно говоря, ну, немножко помешать. Потому что, на самом деле, друзья, протяженность этой тропы всего порядка 4 километров. Ну, если не спешить, довольно быстро это можно все обойти. И совершенно не нужно вам велосипед для этого. Кстати, имейте в виду, что парковаться рядом со входом в болото ни в коем случае нельзя. Потому что ездят специальные машины, которые, ну, фиксируют нарушения. Тут это те самые ужасные машины, из-за которых нам приходят дикие штрафы за парковку в неположенном месте или неоплаченную парковку. Так вот эти вот господа, я их видела там неоднократно, эти машины. То есть это и в выходной день они приезжают, и в будний день тоже они приезжают. И внимательно смотрят, кто оставил машину или мотоцикл не в том месте. Так что, друзья, не поленитесь оставить машину там, где это можно. А это вы увидите, где это можно, и прогуляться пешком. Потому что ходить пешком очень полезно, особенно мотоциклистам, которые... Не берем мы кросс-эндуристов, которые сами по себе люди спортивные, а, знаете, вот так вот вальяжно сесть на чоппер и так... А физическая нагрузка тоже нужна. Друзья, обязательно катайтесь на велосипедах, обязательно занимайтесь спортом. Мотоцикл – это не ваше все. Всегда нужно быть в хорошей физической форме. Давайте что-нибудь про поэзию вам, пожалуй, потому что давно ничего не читала такого. Напоминаю, что возвращаюсь я как бы поэтический сезон, но как бы летом мы до него плюс-минус отдыхаем, помимо книжных аллей ничего не происходит, но вот уже 26 сентября мы откроем сезон с «Лито. Бронзовый век поэзии и прозы» и сделаем для вас концерт, который будет называться «Гэтсби». Красивые стихи под музыку, которую сами авторы подбирают в замечательном месте, которое после ремонта заново открылось, квартира 8 на Марата. Ну, все подробности я вам, конечно, напишу уже ближе к дате. И, конечно же, будет вечер джазовой поэзии в октябре. Самое крутое мероприятие вообще, в котором я только когда-либо участвовала. Когда поэты читают под живой джаз специально написанные стихи для этого вечера. И великолепные джазовые вокалистки исполняют свои номера стильно, красиво. Все это Андрей Митрошин «Камикадзе» придумал, музыкант и поэт. И я стала постоянным резидентом этого мероприятия. То есть мне больше не нужно участвовать в конкурсных отборах, как раньше. Но все равно стихи должны соответствовать. Давайте я вам старое стихотворение прочитаю из одного из вечеров джазовой поэзии. Она была предельно хороша. В одно из самых заурядных заведений вошла, дождевиком слегка шурша, что сшит из беспредметных сожалений. Вошла и села справа от окна, чтоб тень ложилась так, как ей угодно. Из горько-сладкого надежды полотна пошитый шарф сняла, тончайший, ультрамодный. А дальше только миг всего мигнул. Движением быстрым расстегнула платье и призраком на грязный пол скользнул. Шелк из признаний, поцелуев и объятий. Все стихло. Только гул машин и городского вечера в окно стучались звуки. Вопрос застыл в глазах и женщин, и мужчин. «Зачем явилась ты? Что, ради скуки?» «Играйте», — прошептала краем губ. И музыканты не смогли сопротивляться. Кафе наполнилось игрой фано и труб, сплетением ярких джазовых импровизаций. Она спросила чаю, только ей бармен плеснул с усмешкой виски-колу. И на глазах ее обманутых и осчастливленных людей сама любовь плясала абсолютно голой. Ну, такое стихотворение называется «Обнаженная любовь». Ну что же, с моей любовью на сегодня к вам все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1854 году, англо-французская эскадра под командованием адмирала Дэвида Прайса в составе 6 боевых кораблей высадила десант с целью захвата столицы Камчатки, города Петропавловска-Камчатского. Этот ныне малоизвестный момент так называемой Крымской войны. Тогда в атаку пошла знаменитая британская морская пехота и шотландские стрелки. Перед этим началась артиллерийская дуэль береговых батарей и фрегатов, в которой успех был на стороне атакующей стороны. Две русских батареи были уничтожены, и союзники считали, что дело практически решено. Однако все изменилось, когда англо-французы решили высадить десант. Маломощный русский гарнизон, который засел на батареях береговой обороны, был усилен местными охотниками, которые, в свою очередь, расположились по засадам. Охотники на дальних дистанциях стали метким огнем выкашивать офицеров и сержантов, которые в те годы заметно отличались в своих мундирах от остальных десантников. В нескольких местах противники сходились в рукопашную, но в основном десант был уже дезорганизован и деморализован и стал спешно возвращаться на суда, потеряв убитыми и пленными треть своего состава и знамя десанта. Командование англо-французской эскадры отказалось от захвата Петропавловска. Так и закончилась Крымская война на Тихоокеанском театре боевых действий. А вот юбки шотландцев, килты, еще долгое время хранились, как экзотический трофей в домах колчедалов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Олег Капкаев, только что бывший здесь, да, он говорит, что он видит прямо вот на глазах, как меняется отношение публики к мотоциклистам, оно становится более дружелюбным. Да. Вы девушка юная. Ну, да, аккуратно скажем, юнее, чем Олег. Да? Видите ли вы что-то похожее, и Анна, может быть, и вы? Как-то вот происходит такой процесс?
2: Знаете, вот на моем опыте, у меня не такой большой опыт, на самом деле, да, сейчас пока только 4-й сезон. Вот, если в первый год я особо сильно не замечала негативного отношения, да, ну, я на маленьком мотоцикле каталась, я там никому особо не мешала, еду на своем велосипеде с моторчиком, и ладно. Вот, в первый год в целом, ну, такой небольшой негатив был, он чувствовался, но с каждым годом он все меньше. И я вижу, как мотосообщество, оно тоже растет, развивается, и в количественно, скажем, и качественно, потому что более безопасно стали ездить, что интересно, да, потому что, ну, приходит, видимо, все-таки это осознание, что не только от тебя зависит то, что происходит на дороге, что хватает того, что вокруг тебя происходит.
1: То есть думай за других тоже.
2: Да. Вот, и отношение к мотоциклистам, оно, на мой взгляд, из того, что вижу я, оно улучшается.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: $800 проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
3: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофонов.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
16: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
17: а дальше
18: не касается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
19: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: и попивает там, да?
1: Просто возникает впечатление, что мотоцикл куплен не для того, чтобы кататься, а для того, чтобы вот приехать в центр города, где-то встать и понтоваться, что у меня есть мотоцикл. А кататься, типа, не катаются эти люди.
0: Иногда, согласен, создается такое впечатление. Я знаю ребят, которые в Москве из МКАД-то не выезжали. Ответ будет такой. Вот где ты сам тусишь, там ты и видишь соответствующих мотоциклистов и байкеров. Например, если ты едешь по дорогам, то есть сам путешествуешь, если ты любишь ездить на дальние расстояния. И вот когда я еду, ребят, я вижу невероятное количество байкеров и мотоциклистов. Причем таких, знаете, в мошкаре, в пыли дорог, промокших, стоящих там, одевающих дождевики под мостами. И чем больше я езжу, тем больше и больше я их встречаю. Где ты их видишь? Вот там они и тусят. Я вижу их постоянно на дорогах нашей страны. Потому что, да, я много езжу и на машине, и на мотоцикле, на дальние расстояния, и вижу этих ребят. Более того, там есть такие просто индивидуумы. Есть просто такие чудища лесные вообще уже, которые проехали континент вообще. Есть люди на очень крутых мотоциклах. Есть настолько на простых, но которые проезжают сотни тысяч километров. Когда ты встречаешь этих людей вот где-нибудь на заправке, ты обсуждаешь их жизнь, их дорогу, ты понимаешь, что они сейчас передохнут 10-15 минут и дальше куда-то поедут. Невероятный кайф. Там, где тусят байкеры и мотоциклисты, я встречаю этих же самых людей. Да, они сидят, они попивают кофеек, они отдыхают. А потом мы встречаемся где-то на какой-то заправке черта лысого, где и обсуждаем также всю нашу жизнь и приключения. Поэтому не надо думать, что они только там. Так, второй вопрос, наверное, самый распространенный. Зачем тебе вообще защита, если ты все равно размажешься об асфальт? По закону нужен только шлем. Ты можешь быть вообще хоть в трусах, но обязан быть в шлеме. Я долго думал, почему. Почему не ввести вот все остальное? На самом деле, вот глубоко это выглядит так. Падение без экипировки, но в шлеме, и падение в полной экипировке, но без шлема – абсолютно разные вещи. Шлем, наверное, единственный элемент экипировки, который спасает тебя реально от гибели. Потому что экипировка на теле спасает тебя скорее в 99% от травм. Стертого тела об асфальт, там, чего угодно. Если ты телом упадешь на асфальт, какой бы он там ни был, да, ты сотрешься, но это травмы. Они могут быть очень тяжелые. Но эти травмы, ну, лечатся. Тяжело, муторно, чудовищно, но их можно вылечить. А вот если без шлема приложиться об асфальт, 99%, что это будут травмы, несовместимые с жизнью. Шлем – единственный элемент, который реально спасает тебя от гибели. Даже самый маленький удар головой об асфальт, даже падение с метра, вот просто, да даже падение с высоты человеческого роста, да, если ты упадешь и стукнешься головой об асфальт, это порой очень серьезно. Ну а на мотоцикле тем более. Я думаю, что именно поэтому. Не знаю, ребят, напишите, почему не вводят стандарт полной экипировки как обязательную программу. Только шлем. Я долго рассуждая понял одну вещь. Шлем – это спасение от гибели. Все остальное – это спасение от травм. В этом и разница. Вопрос один из самых распространенных от байкеров и мотоциклистов, ну и от всех, кто там любит или смотрит или наблюдает за мотокультурой. Удобно ли ездить на мотоцикле с большим высоким рулем? Не знаю, легенда это или не легенда. Того, что большие рули появились когда-то там в Америке или в Мексике. Были войны между там клубами байкерскими и натягивались поперек улицы. Там струны, не знаю, тросы. И вот высокий руль при этом спасал. Струна это вместо того, чтобы отрезать голову, ходила вверх. Больше похоже на легенду, в моем понимании. Хотя тут ребята мне начали писать о том, что они встречаются, что до сих пор где-то у нас в каких-то поселках и деревнях начинается борьба с, там, не знаю, с мотоциклистами или с питбайкерами именно таким путем, натягиванием тросов между двумя деревьями в лесу. Я не знаю, напишите, что реальная проблема. Если руль у тебя высокий и руки находятся на уровне плеча, это очень и очень удобно, особенно в поездках на дальние расстояния. Ты на него руки повесил и идешь. Потому что руль, который низкий, чуть-чуть меняет посадку, на дальние расстояния тяжело. У меня есть два мотоцикла, на одном руль низкий, на другом высокий. И на том, и на другом я могу ехать на дальние расстояния, но иногда на высоком руле кайфу.

0: и руки не затекают. Пак жизни. Да, то, что это выглядит круто, соглашусь. Естественно, в моем понимании, может, я не прав, управляемость мотоцикла, маневренность мотоцикла, назовем так, в городе, например, с высоким рулем, она чуть хуже, чем с низким классическим. Ну, это факт. Ну, это было бы странно, если было бы по-другому. Правда ли, что мотоклубы воюют друг с другом? Нет, неправда. Войны мотоклубов – это прерогатива в большей степени американской мотокультуры, и потом везде, где распространилась вот эта вот мотокультура, клубная именно, MC-шная, именно гангстерская и так далее. Эта прерогатива была с 70-х, наверное, годов прошлого столетия. Все это, естественно, было с незаконным оборотом оружия, всевозможных веществ, там, зон влияния, соответственно, из-за бизнеса. И все, знаете, кому мы вообще этим обязаны? Хипари. Да потому что никакие вещества в байкерскую культуру бы не зашли, если бы байкеры не общались с хиппи. Где все эти вещества применяли? То есть, где рынок-то был? Представить это в современном мире, да глупо, ребят. Ну, зачем? Сейчас есть райдерские клубы, то есть просто мотосообщество в городах. Одно удовольствие. Ты понимаешь, что люди собираются вместе и катаются. Если вы хотите про мотоклубы, чтобы я рассказал, задайте себе вопрос, зачем? Да полный интернет этого всего, ребят. Не ждите это от меня, зачем? Я общаюсь с множеством мотоклубов, обожаю эту историю. Просто нереальные ребята, катаются постоянно. Общаюсь с мотосообществами, которые объединяют людей, которые делают невероятные проекты, занимаются и благотворительной деятельностью, и социальной работой, и организовывают мероприятия. Вот ты смотришь на это, такой кайф. Какие войны мотоклубов, ребят. Все это прошло уже давно. Все взрослые, с детьми, с работой, со статусом своим, катаемся на мотоциклах. Не придумывайте, ребят, никаких войн мотоклубов сейчас не существует. Глубокий вопрос, ребят, не успею, наверное, открыть, но звучит он прямо интересно в современном мире. Как сказать жене, что ты купил мотоцикл? Если честно, я даже удивлен этим вопросом. Неужели, парни, неужели есть такая проблема? Может, я старый, да, Володь? Когда я купил мотоцикл, я вообще не думал, что мне надо что-то жене своей говорить. Как бы я мужик, принял решение, купил. Давайте-то, ладно. Да, я женат, да, у меня четверо детей. Наверное, кто-то скажет, тебе повезло. Наверное, мне повезло. Моя жена ни разу в жизни не запрещала мне быть мужчиной. У нее даже мысли об этом нет. Она, да, беспокоится, она вот такая. Не беспокойся, дорогая. Это мое решение, и я четко понимаю последствия моих решений, и я готов ко всем этим последствиям. В том числе, в том, что у меня жена, в том, что у меня дети, в том, что у меня бизнес. Напишите, ну как часто вы сталкиваетесь с этим вопросом? То есть это реальная проблема? Возможно, тебе стоит построить свою жизнь так, чтобы ты не зависел от этого мнения, неважно, кто это, семья, там, родители, жена, дети, любое твое увлечение, неважно, мотоцикл это или что-либо другое. Если ты зависишь от мнения других людей, вот этот вопрос стоит пересмотреть. Я знаю тех девчонок, которые катаются на дальники со своими мужьями, я вижу семейные пары, которые ездят. Если ты зависишь от мнения других, где-то надо что-то подкрутить в этом механизме. Не мотоцикл является первопричиной. Внимание! Я не знаю, как ответить на этот вопрос, который сейчас прозвучит. Зачем тебе мотоцикл? Мотокультура, ребят, настолько разнообразна. Мотопутешествия. Эндуро, кросс, фристайл, стант, джимхана, городские поездки, мотосообщества, мотофестивали. Мотокультура разрослась очень сильно. Мотоциклами владеют множество людей, владеют по разным абсолютно причинам. И когда встает вопрос, зачем тебе мотоцикл? Единственный ответ, который я на это нашел, для тех, кто ездит на мотоциклах, такой вопрос реально не стоит. На него нет ответа, потому что нет вопроса. Если кто-то задает такой вопрос, наверное, он не может ответить для себя на него. А для тех, кто катается на мотоциклах, такого вопроса и не существует. Я сел на мотоцикл вот так. 9 января, как сейчас помню, с моим другом решили, что нам нужны мотоциклы. 11 января мы вышли на работу, открыли интернет, купили мотоциклы. И 22 февраля мы сдали на права. Через примерно полтора месяца еще приехали нам два мотоцикла. С тех пор у меня даже нет вопроса. зачем мне мотоцикл? А у вас-то вопрос существует. Увидимся на дорогах. Всех обнял. С вами был Макс.
1: Нет. Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну и как, наверное, некоторые могли заметить, я не смог записать прошлый анонс, за что прошу прощения, но это по уважительной причине. В прошлые выходные я был в горах на высоте более 3000 метров и никак не смог найти интернет, хотя я, честно, очень старался. Ну вот теперь я вернулся в наш любимый город Санкт-Петербург и готов и дальше записывать для вас анонсы. И хотя мотосезон 2026 года стремительно летит к своему завершению, надеюсь, нас еще ждут интересные события. Ну и, конечно, я уверен, что смогу вам о них рассказать. Ну а что касается прошедших выходных, то в субботу 22 августа прошел чемпионат Санкт-Петербурга по мото-джимхане, на котором впервые участвовали дети, ну и я прям умилился максимально. Будущие мотоспортсмены впечатлили своими умениями и проехали трассу даже быстрее некоторых взрослых участников. В общем, было очень круто. Ну а подробности, фото и видео соревнований вы можете найти в группе ВКонтакте «Петелина Тим» мото-джимхана Санкт-Петербург. Ну и пара слов о погоде на этой неделе. До среды в нашем городе ожидается облачная погода и до 15 градусов тепла. Но начиная со среды, которая, кстати, ожидается самым солнечным днем недели, температура станет выше и продержится до конца недели на уровне 20 градусов тепла. В общем, надеюсь, так и будет. Хочется еще покатать, ну прям вот очень хочется. И кстати, на этой неделе отмечается день рождения мотоцикла. Напомню, что формально день рождения мотоцикла – это 29 августа 1885 года. В этот день немецкий изобретатель Готлиб Даймлер вместе с инженером Вильгельмом Майбахом получил патент на первое в мире транспортное средство с бензиновым двигателем, похожее на современный мотоцикл. Так что всех наших слушателей заранее поздравляю с этим знаковым праздником. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 26 августа в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее... интересными. 27 августа в четверг в клубе «Джаггер»

0: «Магия свечей», «Sting Tribute». В этот вечер бессмертные хиты Стинга оживут в уникальном пространстве среди мерцающих свечей под куполом вечно зеленой оранжереи Таврического сада. Харизматичный певец Раиль Сафаргалиев и виртуозы джаз-бенда Jazz Hooligans подарят Петербургу звучание, которое соединяет драматизм, глубину и вневременную элегантность. Только представьте, вас окружают тропическая зелень, сотни свечей отражаются в листьях пальм, а за стеклом остается Петербург с его ветром и дождями. Здесь под куполом только музыка, ставшая историей. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. По мне, это отличный план романтического вечера. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. Ну а с вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание, наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного. Подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Например, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И он должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, к Harley будут относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там три фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. You're listening to Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Форт Винд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1854 году, англо-французская эскадра под командованием адмирала Дэвида Прайса в составе 6 боевых кораблей высадила десант с целью захвата столицы Камчатки, города Петропавловска-Камчатского. Этот ныне малоизвестный момент так называемой Крымской войны. Тогда в атаку пошла знаменитая британская морская пехота и шотландские стрелки. Перед этим началась артиллерийская дуэль береговых батарей и фрегатов, в которой успех был на стороне атакующей стороны. Две русских батареи были уничтожены, и союзники считали, что дело практически решено. Однако все изменилось, когда англо-французы решили высадить десант. Маломощный русский гарнизон, который засел на батареях береговой обороны, был усилен местными охотниками, которые, в свою очередь, расположились по засадам. Охотники на дальних дистанциях стали метким огнем выкашивать офицеров и сержантов, которые в те годы заметно отличались в своих мундирах от остальных десантников. В нескольких местах противники сходились в рукопашную, но в основном десант был уже дезорганизован и деморализован и стал спешно возвращаться на суда, потеряв убитыми и пленными треть своего состава и знамя десанта. Командование англо-французской эскадры отказалось от захвата Петропавловска. Так и закончилась Крымская война на Тихоокеанском театре боевых действий. А вот юбки шотландцев, килты, еще долгое время хранились, как экзотический трофей в домах колчедалов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню?
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Есть ли услуга круглосуточной эвакуации помощи? Есть такое?
2: Да, да, мы об этом говорили. Мы позиционируем, что мы ночью работаем тоже. И в прошлый раз я, по-моему, говорил.
1: А вы ложитесь спать, думаете, только бы не позвонили.
2: Редко такое бывает, но бывает, если день достаточно насыщенный. Но тем не менее, ночью тоже выезжаем. Да, единственное, что я каждый раз говорю, что надо чуть-чуть подольше пытаться звонить. Да, потому что, ну, опять же, там где-то понятно, что мы там все отдыхаем. У нас пока не настолько крупная компания, чтобы у нас был дежурный персонал. У нас ночью дежурный персонал — это я.
1: Нужно... Встаете, одеваете джинсы, свитер и поехал.
2: Совершенно
1: да?
2: верно. Встаем. То есть заявки ночные есть. Ну, были летом. Встаем, едем. Безусловно, конечно, это занимает время там собраться, одеться. Но ночью проще. 15 минут и ты поехал.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Rock Music. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Меня иногда выбешивает, мимо проезжает мотоциклист на неоправданно высокой скорости, очень громко.
2: Я разделяю. Я тоже не люблю шумные мотоциклы. Запинают меня сейчас, наверное, все владельцы таких мотоциклов. Но я считаю, что должно быть комфортно не только тебе. Твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются границы другого человека.
1: Давайте создадим преступное сообщество. И по ночам во главе с Анной, она специалист, будем ходить по городу и срезать.
3: Ну, тогда в первую очередь, видимо, мои термикнони придется срезать.
1: Если быть серьезным, то действительно, вот если мотоциклисты будут какие-то раздражающие других людей вещи, ну, как-то стараться подправлять в себе, мне кажется, тогда будет взаимное стремление.
2: Я абсолютно это разделяю, да.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще доп. Человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Music.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет всем, кто на волне. В эфире Моторадио. И с вами Кирилл Джум, президент мотоклуба ВМФ Ford Event MC. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень коротком, но, пожалуй, самом тяжелом слове в человеческом языке. О слове «нет». Всего три буквы, но сколько в них веса? Задумывались ли когда-нибудь, где по-настоящему начинается ваша личность? Ваша субъектность, как говорят философы, она начинается ровно там, где вы обретаете способность и смелость сказать это чертово слово. Слово «да» оно простое, оно соглашательское. Оно часто идет по пути наименьшего сопротивления. Когда ты говоришь «да», ты вливаешься в поток, тебя несет течением. Но когда ты говоришь «нет», ты ставишь плотину. Такой рубеж, знаете. Ты заявляешь, вот здесь заканчивается влияние внешнего мира и начинается лично «я». Это главный критерий твоей внутренней свободы и твоих реальных возможностей. Если ты не умеешь говорить «нет», то твое «да» не стоит вообще ничего. Потому что у тебя просто нет выбора. Помните классику «Тварь я дрожащий или право имею?» Мы же в Питере, дорогие мои. Достоевский попал в самую суть человеческой природы. Право имеющий – это не тот, кто может безнаказанно творить беспредел. Право имеющий – это тот, кто может сказать твердое «нет» обстоятельствам, толпе, трендам, страху и даже собственным слабостям. Давайте спустимся с небес на землю. Перенесемся в наш мир, в мир дорог, тяжелого железа и жестких структур. Легко рассуждать о свободе, когда ты сидишь на диване, а вы попробуйте сказать «нет» своему боссу на работе. Или еще круче, попробуйте сказать «нет» офицеру в армии или президенту, дорожному капитану в мотоклубе. Казалось бы, тут система дает сбой, да? Мотоклуб – это жесткая иерархия. Военно-морской флот – это устав, где приказы не обсуждаются. О каком «нет» вообще может идти речь? Когда перед тобой стоит офицер армии или клуба и отдает распоряжение. Многие со стороны смотрят на байкерские клубы и думают, ну и где же ваша хваленая свобода, если вы ходите строем, носите одинаковые жилетки и подчиняетесь приказам? Давайте разберем этот парадокс. Он очень важный. В армии и в правильном традиционном мотоклубе существует единоначалие. Это закон выживания. Если в бою или на сложной трассе в колонии каждый начнет включать свою субъектность и спорить, колонна превратится в фарш, а подразделение в братскую могилу. Дисциплина – это цена безопасности и победы. И на первый взгляд кажется, что здесь твое «нет» похоронено под уставом. Но парадокс в том, что по-настоящему сильная, жизнеспособная иерархия строится не на рабах, которые физически не способны отказать. Она строится на свободных людях, которые сознательно, добровольно ограничили свое право говорить «нет» ради общей цели. Чувствуете разницу? Тварь дрожащая молчит и выполняет приказ, потому что до смерти боится последствий. Боится остаться одна, боится потерять пайку. Свободный человек, мужчина, воин выполняет приказ, потому что он уважает структуру, уважает лидера и понимает ответственность. Его подчинение – это его осознанный выбор. Он сказал «да» один раз, когда надевал погоны или когда получал цвета клуба. И это «да» перевешивает мелкие сиюминутные «не хочу». Но значит ли это, что в клубе или на службе слова «нет» вообще под запретом? Ни в коем случае. Более того, я вам скажу, что как президент мотоклуба, мне не нужны в окружении люди, которые всегда и совсем будут соглашаться. Кивающие куклы – это балласт. Они первыми предадут, потому что у них нет стержня. Бывают случаи, когда сказать «нет» – это долг. Если приказ босса или офицера ведет к бессмысленной гибели людей, к нарушению фундаментальных законов чести, к разрушению того, на чем стоит сам клуб или флот, настоящий мужчина обязан сказать «нет». Да, за этим последует трибунал, расшивка, конфликты, жесткие последствия, но именно в этот момент и проверяется, право ты имеешь или ты просто деталь в механизме. Офицер, который видит, что вышестоящее командование совершает фатальную ошибку или молчит из трусости, он становится при этом преступником. Член клуба, который видит, что клуб тащат в грязь и поддакивает, он не брат, он приспособленец. Сказать «нет» авторитету – это колоссальный риск. Это проверка на излом. И если ты идешь на это, ты должен быть готов платить по счетам. Свобода вообще штука дорогая, за нее платят одиночеством, шрамами, а иногда и жизнью. Поэтому, когда мы говорим о субординации, «нет» трансформируется. В здоровой мужской среде это слово обретает форму аргументированного мнения до того, как принято окончательное решение. На совете клуба, в мемберской, в голосовании, за закрытыми дверями каждый имеет право сказать: «Нет, братва, это плохой ход, и вот почему». И далее там расписывает, да? Мы можем спорить до хрипоты, мы можем доказывать свою правоту. Там включается вся твоя субъектность. Но когда решение принято, совет окончен и президент ставит точку, все, твое личное «нет» трансформируется в общее «надо». Ты подчиняешь свое эго будущему делу, общему. В этом и заключается зрелость. Раб не умеет говорить слово «нет» внешнему миру, но постоянно говорит «нет» внутри себя. Исходит желчь, злится, тихо ненавидит начальство, но делает. Свободный человек говорит «нет» уверенно, открыто, когда это необходимо. Но если уж он подписался на правила игры, он играет по ним честно. Посмотрите на дорогу. Мотоцикл – это символ свободы, верно? Но если ты начинаешь говорить «нет» законам физики, правилам дорожного движения, здравому смыслу, ну, дорога быстро сольет тебя в порошок. Твоя свобода управлять байком существует только внутри жестких рамок уважения к машине и асфальту. Точно так же и в жизни. Твоя субъектность – это не анархия. Это способность провести черту, красную линию, за которую никто не имеет права заступать. Мой дом, моя семья, моя честь, мои братья. Здесь я хозяин. И если кто-то пытается это сломать, он услышит. Здесь я хозяин. И если кто-то пытается это

0: ровно колеса на асфальте. До встречи в эфире, братишки и сестренки. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1854 году, англо-французская эскадра под командованием адмирала Дэвида Прайса в составе 6 боевых кораблей высадила десант с целью захвата столицы Камчатки, города Петропавловска-Камчатского. Этот ныне малоизвестный момент так называемой Крымской войны. Тогда в атаку пошла знаменитая британская морская пехота и шотландские стрелки. Перед этим началась артиллерийская дуэль береговых батарей и фрегатов, в которой успех был на стороне атакующей стороны. Две русских батареи были уничтожены, и союзники считали, что дело практически решено. Однако все изменилось, когда англо-французы решили высадить десант. Маломощный русский гарнизон, который засел на батареях береговой обороны, был усилен местными охотниками, которые, в свою очередь, расположились по засадам. Охотники на дальних дистанциях стали метким огнем выкашивать офицеров и сержантов, которые в те годы заметно отличались в своих мундирах от остальных десантников. В нескольких местах противники сходились в рукопашную, но в основном десант был уже дезорганизован и деморализован и стал спешно возвращаться на суда, потеряв убитыми и пленными треть своего состава и знамя десанта. Командование англо-французской эскадры отказалось от захвата Петропавловска. Так и закончилась Крымская война на Тихоокеанском театре боевых действий. А вот юбки шотландцев, килты, еще долгое время хранились, как экзотический трофей в домах колчедалов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Best Radio.

0: на волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 24 августа. А это говорит о том, что началась последняя полная неделя лета. Иными словами, лето 2026 стремительно становится историей. Прямо на наших с вами глазах. Поэтому торопитесь взять от него все, что вы хотели взять, но, может быть, не успели за предыдущие месяцы. Ну, а мы с вами продолжаем цикл передач о легенде британского рока группе Black Sabbath. В прошлой передаче мы говорили о первом альбоме британцев. Ну, а сегодня у нас на очереди разговор о втором, который вышел, кстати, в том же году, что и первый, а именно в 1970-м.

того самого момента, как рок-музыканты начали записывать альбомы, а тем более вторые альбомы в своей карьере, сложился миф о том, что второй альбом — это очень сложная вещь. Старые песни уже закончились, ну а новые еще не написаны. Разговоры о сложном втором альбоме совершенно не подходят к альбому Black Sabbath под названием Paranoid, созданному с исключительной быстротой, всего лишь с июня по август 70-го года, с явным намерением не растерять успех новаторского дебюта. Ибо не у каждой тяжелой по звучанию британской группы за 5 лет первый альбом забирался в национальный топ-10 под номером 8 и в американский топ-40 за номером 23. Правда, повествование о Paranoid обычно подменяется бодрой справкой о том, как его всем известный титульный номер был написан в самом конце студийной сессии и в панике по поводу того, что на альбоме не хватает материала для его полноценного заполнения. Но на самом деле, Paranoid стала работой, окончательно превратившей коллектив смелых новаторов в группу с именем и репутацией. Доступность и несомненная хитовость его титульного трека здесь является просто финальным украшением этой работы в целом. Первое американское турне дало музыкантам Black Sabbath полное представление о том, какой именно материал хочет слышать от них публика. Побольше только что изобретенного ими хэви-метала, поменьше психоделии и расширенный кругозор в плане актуальных общественных тем большого мира. Америка все никак не могла выпутаться из оказавшейся бессмысленной войны во Вьетнаме. И это желание группы быть актуальной в конце концов повлияло не только на пару пьес альбома, но и даже на его название, но только в противоположном смысле. Насколько можно понять из воспоминаний самих музыкантов, первоначально альбом должен был называться «Валпурикс», а его титульным треком должен был стать один из главнейших номеров группы, известный ныне под названием «War Pigs». По словам бас-гитариста Гизера Батлера, цитата, «Я хотел написать текст о том, что настоящими посланцами сатаны являются богатеи, заставляющие пролетариев работать на них, и политики, посылающие простых людей на бессмысленные войны». Конец цитаты. Но, как говорится, было поздно. Группе нужен был дальнейший успех в США. Ну а представители тамошней фирмы лицензиата Warner Brothers ополчились на сильно сатанинское название песни и альбома. Так Валпурикс превратилась в безобидную War Pigs с совершенно классическим гитарным партием Тони Айоми и претензии на аналогичное изменение названия альбома, но об этом чуть позже. Еще одной данью тревожному миру, а это мир, который начался в 70-е, стал номер под названием Hand of Doom или Рука Рока, причем рока не в плане музыки, а как проведение. Так вот, в песне это повествовалось о наркомане среди американских солдат, страдающих от вьетнамского синдрома. Героев этой песни группа могла видеть воочию во время концертов на заокеанских военных базах. Но подлинным актом новаторства стало включение в альбом пьесы под названием «Iron Man». Рабочее название этой песни, кстати, было «Iron Bloke». Песня была создана на базе необычайно смелых и тяжелых рифов Тони и вполне научно-фантастического текста Гизера. Мы уже создали некоторую интригу в части материала альбома. И теперь пришла пора интригу сегодня материала альбома. И теперь пришла пора интригу сегодня немного развеять. Поставить в эфир одну из песен альбома. Iron Man!

вместе с триумфально созданным и записанным за 2 часа неотложным титульным номером именно War Pigs и Iron Man считаются жемчужинами параноид. А как же остальной материал? Да, на фоне подобных достижений легко проглядеть тот факт, что на деле второй альбом был

Sabbath на диво монолитен и весьма небезынтересен. Ну, взять хотя бы открывающую череду сильно нехарактерных для творений группы пьесу под названием Planet Caravan, где Оззи Осборн невнятно через систему Лесли излагает вокальные партии под скромные партии гитары и мелотрона Тони. Номер под названием Electric Funeral, или Электрические похороны, оказался пророческим и своим названием, и его соответствием музыкальному содержанию. Группа здесь звучит действительно как электрический похоронный оркестр. И можно ли лучше описать творчество дум-металлических групп уже 80-х, а то и 90-х, как именно такой оркестр? Финальный трек под названием Fairies Wear Boots, повествующий о неудачной для Оззи уличной встрече с агрессивными скинхедами, музыкальным откровением не является. Но шум производит изрядный. И даже третированный экспертами инструментал под названием Red Salad с барабанными соло Билла Уорда бодр и вовсе не страшен. Во-первых, злые языки до сих пор говорят, что именно он стал прототипом знаменитого номера группы Led Zeppelin под названием Moby Dick, который вышел в 1973 году. Ну а во-вторых, в его честь группа, потом ставшая известной под именем Van Halen, некогда называлась правильно именно так – Red Salad. Если на придирках к альбому, это очень уж архаичная и явно восьмиканальная техника продюсирования. Но в 1970 году точно так же звучали все остальные любимые нами нелегкие составы. И как бы в подтверждение вышесказанного, предлагаю вашему вниманию, мои дорогие, прослушать еще одну песню с альбомом, которая называется «Electric Funeral» или «Электрические похороны».

Записав столь передовую работу, музыканты Black Sabbath задумались о ее правильном именовании и оформлении. Но вот беда. Название War Pigs не прошло у издателей по двум причинам. Было понятно, что хит-синглом с альбома станет именно песня Paranoid. Был виден расчет на Америку, ибо в Британии это слово считалось малопонятным американизмом. Плюс, опять же, намеки на войну в Вьетнаме. Но дизайн конверта пластинки было менять уже поздно. И дизайнер Кит Макмиллан, трудившийся, кстати, и над дебютным альбомом квартета, просто поменял там название пластинки. Кого теперь изображал на обложке его ассистент Роджер Браун, а на обложке изображен именно он, понять было уже трудно. Но уж точно не боевую свинью. Однако, невзирая на эти огрехи, именно с альбомом Paranoid группа Black Sabbath состоялась как группа с именем. Альбом покорился в вершины чартов на родине музыкантов, а также в Голландии. А за океаном этот альбом оказался на 12-й позиции в чарте еженедельника Billboard. Изданный же синглом титульный номер под названием Paranoid в Британии попал аж на 4-е место в чартах. Больше с Black Sabbath этого не случалось никогда. Да и альбом номер один, пусть как минимум в 9 странах, у группы состоится только 43 года спустя. Куда важнее то, что альбом Paranoid стал одним из важнейших альбомов для развития субстиля в целом и тем фундаментом, на котором участники группы Black Sabbath могли строить эксперименты с собственным звучанием и расширять данный субстиль вширь и вглубь. Вот так. Всего лишь второй альбом, а уже так много событий. Однако впереди их еще немало. И мы обязательно бросим на них взгляд в наших следующих передачах. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога,
14: а дальше, мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Société Financière Associée.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Lifestyle. Best.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Прошлую передачу я закончила тем, что сказала: 2004 год был годом сильных текстов, успеха, реалистичной эстрады, а самое главное – зарождение новой электронной сцены. Именно в этом году она дала еще больше первых, даже уже не побегов, а ростков электронной сцены, которые через пару лет взорвут мировые танцполы, о которых я в последующих передачах расскажу. А вы услышите. Приступим. 2004 год стал важным для продвижения французской культуры за границей в рамках Года Франции, а именно в Китае. Открытием года стал грандиозный концерт Жана-Мишеля Жара в запретном городе в Пекине. Жан-Мишель Жар был приглашен в Китай провести концерт 10 октября 2004 года, чтобы объявить Год Франции. Это был культурный обмен между двумя государствами. История сотрудничества Жан-Мишеля с Китаем на протяжении многих лет сделала его самым очевидным представителем французской культуры. А 20 сентября 2004 года во Франции выходит концептуальный альбом-компиляция «Аэро». Главной идеей «Аэро» было создание первого в мире альбома, полностью записанного в формате 5.1 Surround Sound. Жар задумал его как новую веху в истории звукозаписи, поставив его в один ряд с появлением моно в 1877 году и стерео в 1958. Я предлагаю вам из этого альбома трек номер 3 «Аэро». Трек, основанный на мелодии «Je me souviens» из альбома «Metamorphose» 2000 года, но уже без вокала. Слушайте. 2004 год. Жан-Мишель Жар. «Аэро».

Teenage Kicks. Это кавер-версия песни, созданная французским музыкальным проектом Nouvelle Vogue в сотрудничестве с певицей Мелани Пен. Прежде чем стать легкой джазовой композицией, Teenage Kicks была быстрой и энергичной панк-песней. Ее история началась в 1978 году, когда ее записала североирландская группа The Undertones. Автором песни стал гитарист группы Джон О'Нил. Во Франции кавер-версия музыкального проекта Nouvelle Vogue быстро стала популярной. Ее часто крутили на радио, а проекту она принесла мировую известность. История этой песни – это история удачного творческого эксперимента, в котором культовый панк-хит получил новую утонченную жизнь благодаря французскому шарму и нежному вокалу Мелани Пен. Nouvelle Vogue. Teenage Kicks.

0: 2004 году как часть студийного альбома «Carnet de Beau». Это не совсем оригинальная песня Лавилье. «Лете» является адаптацией на французский язык бразильской композиции «Morando de Nordeste» в исполнении группы «Canta Bahia».
1: Estava tão triste quando ela apareceu.
0: Музыка была написана Уолтером де Афогадушем и Фернандо Алвешем. Сам Бернар Лавилье в молодости провел 1.5 года в Бразилии, работая водителем грузовика. Эти впечатления навсегда повлияли на его творчество. Текст песни сочетает в себе образы, вдохновленные Бразилией, и отсылки к французской поэзии. Слушаем Бернара Лавилье. «Лете».

снова кавер суперхитовой песни, посвященной байкерам. Вы ее слышали в исполнении Джонни Аллидея. Напомню, что впервые песня была

0: была исполнена группой The Cheers.
1: He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back.
0: В тексте рассказывается история дерзкого и неотразимого мотоциклиста в черной кожаной куртке, который наводит ужас на всю округу. Однако его лихая езда приводит к трагической гибели. Сам Жан Дрижак, автор адаптации текста на французский язык, признавался, что черпал вдохновение из фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо и в образах молодых людей в кожаных куртках, появившихся тогда на улицах. На волне Моторадио в программе «Окно в Париж» слушайте очередной кавер «Le Malamoto» 2004 года, первой рокерской песни 1955 в исполнении Брижит Фонтен, известной своим авангардным и экспериментальным стилем.

Песня «Силуа де ву», полное название «Силуа де ву, хейо пар ла радио», это один из самых известных хитов французской R&B-певицы Нади, выпущенный в 2004 году. В основе песни чувство отчуждения и тоски по дому и близким. Лирическая героиня находится далеко от семьи. «Je suis si loin de vous» – «Я так далеко от вас». Она ищет связи с ними через радио и воспоминания. Главная мелодия, которая звучит в песне, была вдохновлена композицией «Пульсар». Греческого композитора, автора и исполнителя электронной музыки Вангелиса, альбом 1976 года. «Силуа де ву» стала не просто коммерчески успешным синглом, но и важной вехой в творчестве Нади, укрепив ее статус одной из главных французских поп- и R&B-исполнительниц того времени. И вы слушаете Нади. «Je suis Силуа де ву». «Я так далеко от вас».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Продолжу в стиле рока. В конце 2003 года Калли переживал непростой период после расставания со своей девушкой. В тот момент он жил далеко от своей возлюбленной и уже сочинил несколько грустных куплетов. Он начал писать песни, чтобы залечить раны. Однажды, получив от нее открытку, на которой был написан всего один вопрос: «C'est quel bonheur?» – «Когда же наступит счастье?» Эта фраза его настолько зацепила, что он дословно вставил ее в припев своей песни. Так родилась главная ударная фраза – панчлайн этого трека. Песня стала гимном для целого поколения слушателей, которые, как и сам автор, переживали период постподростковых иллюзий. Критики отмечали, что Калли удалось идеально сочетать в песне рок и меланхолию. Для самого Калли ключевым моментом стал день в 2004 году, когда он впервые услышал свою песню по радио, ехав в машине со своей девушкой. Да-да, с той, от которой получил открытку. И когда по радио заиграла его песня «C'est quel bonheur», он остановил машину. Они начали подпевать, обниматься и прыгать от радости. Сам Калли назвал этот момент началом чего-то большего. Давайте и мы будем обниматься, танцевать и подпоем, тем более, что припев достаточно просто произносится. «C'est quel bonheur?» – «Когда же наступит счастье?»

ретро французской эстрады Мишель Сарду и песня «Эсперы». Это одна из поздних работ Мишеля Сарду, которая вошла в студийный альбом «Du Plaisir», вышедший 10 мая 2004 года. Песня о надежде. Она призывает сохранять оптимизм и верить в лучшее, даже когда жизнь трудна. Песня не стала одним из главных хитов Сарду. Считается, что она малоизвестна и редко исполнялась на концертах, так как вышла в конце его активной карьеры. Но поверьте, после того, как вы ее прослушаете, поймете, в ней есть что-то скрытое, что волнует душу. На волнах моторадио Мишель Сарду. «Эксперы». «Надеяться».

Как я и говорила в начале передачи о зарождении новой электронной сцены, хочу предложить вам французский дуэт, который относится к жанру электронной музыки, в частности, к стилю трип-хоп. История Cherry Blossom Girl начинается не с конкретной девушки, а с образа и ощущения. В конце 1990-х и начале 2000-х Эйр много гастролировали по Японии и были очарованы ее культурой. Особое впечатление на них произвела эстетика цветения сакуры – мимолетная, невероятно красивая, но вызывающая светлую грусть. В песне рассказывается о признании в любви, сотканном из этой меланхолии. Лирический герой обращается к девушке, которую он никогда не встречал, но о которой тоскует. Она словно дух цветущей вишни – эфемерная, идеальная и абсолютно недосягаемая. Ключевые строки раскрывают эту платоническую, почти болезненную одержимость. I haven't met you, and I've never seen your face. Я не встречал тебя и никогда не видел твоего лица. But I want you, my cherry blossom girl. Но я хочу тебя, моя девушка цветущей вишни. Этот образ можно трактовать как тоску по недостижимому идеалу или как послание музе, которое существует лишь в воображении творца. Сам Жан-Бенуа Дункель говорил, что в песне есть очень простая, но глубокая меланхолия, которая идеально сочетается с этим японским образом. Интересно, что Жан-Бенуа Дункель сам исполнил ведущую вокальную партию в этой песне. Это можно отнести к разряду редких, в отличие от многих треков Air, где вокал отдавали приглашенным певцам. По сути, Cherry Blossom Girl — это не просто песня, а изящная зарисовка недосказанной истории любви, которая так же прекрасна и мимолетна, как лепестки сакуры на ветру.

20 сентября 2004 года 14-летний Томас Пантье из Бьюи-ле-Борони выиграл французский национальный отбор Eurovision Junior 2004 «La Selection». «Si on voulait bien» — это энергичная песня с влиянием рока и фолка с использованием гитары и аккордеона. Стиль сравнивали с творчеством таких французских артистов, как Бенабар или «Le Negre Svert». В 2004 году песня стала первой и единственной на много лет музыкальной визиткой Франции на детском Евровидении. Томас Пантье. «Если бы мы только захотели». «Si on voulait bien» —

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.